Смоть Теуща Склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

Первых помяни Господи святиша Оселенского архиерея нашего Льва Папу Римского, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего

0: воскресе из мертвы Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матери, честного и славного пророка, претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и же во святого отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святых бесребренник Кира и Иоанна, их же пренесения мощи и совершаем, блаженных священно мученик Павла и Василия, епископу Пряшевских и Методия протоюмена Михаловского, и всех святых помилует и спасет нас, яко благи человеко любец. Святый Архангеле Михале, охраňuj nás v boju, buď našim chraniteľom proti zlobi i napastiam diavola. Pokirno prosíme, Hospoda Boha, naj mu ukáže svoju mic, a ty, vojevodo, nebesného bestielesného vojska, čerez Božu mic zažeň do pekla satana i druhých pidlech duchiv, kotre sia ponevidiajúť posvití na zahlbeľ ľudských duš. Amiň. Pre sestry, bratia, vyslúchajme si liturgický program, oznamená to týždeň.
1: Vaše rusínske rádio.